0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. От «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено, не оферта.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, никакие встречи не принесут ничего хорошего. Разговоров на серьезные темы лучше не вести. Тельцы, не упускайте возможности завести новые знакомства. Они будут полезными, хотя, возможно, не вполне гладкими. Близнецы, держите при себе свое мнение о людях. Даже если оно справедливо, не стоит высказывать его вслух. Раки, мощный день. Не поддавайтесь своим привычным страхам и сомнениям. У вас есть все шансы все изменить. Львы, старайтесь решать конфликты мирным путем. Потери от открытого противостояния могут оказаться невосполнимыми. Девы, могут появиться неприятности из-за халатного отношения к какой-то части работы. Будьте готовы к выговору. Весы. Эмоциональный день. Лучше отказаться от общения с людьми, которые вам не нравятся или которые вызывают агрессию. Скорпионы. Вы найдете человека, который вам поможет. Дела быстро пойдут вперед. Стрельцы. День принятия сложного, но необходимого решения. Возможно, лучше будет ограничиться полумерами. Козероги. День придется посвятить домашним делам. К вечеру вы можете потерять много сил. Водолеи. Возможно, все не так хорошо, как вам хотелось бы, но, с другой стороны, все не так уж и плохо, и вы в этом убедитесь. Рыбы. Вы сделаете все, что хотели, но сил у вас после этого не будет.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Собаки способны детально распознавать нюансы человеческой мимики. То, что давно известно многим из нас, подтвердили ученые из Венского университета. Для этого пришлось научить 12 псов неподвижно лежать внутри томографа МРТ. Животным показывали фотографии незнакомых людей с разными выражениями лица, счастливыми, грустными, испуганными, сердитыми. Выяснилось, что человеческая улыбка активирует в мозге собаки ту же зону вознаграждения, которая вспыхивает при виде лакомства. При анализе негативных эмоций обнаружилось, что собакам тяжело отличить сердитое лицо от печального. Однако выражение страха их мозг считывает мгновенно. Биологи объясняют это тем, что за тысячелетия одомашнивания собакам стало жизненно важно понимать, когда человеку угрожает опасность. Это первый случай, когда сходство эмоционального восприятия обусловлено не общим предком, как у людей и приматов, а результатом долгого совместного проживания двух совершенно разных видов.
1: Ульяновск FM.

0: конечно же, вы.
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM.

0: Полиция заблокировала движение на многих набережных. Впрочем, уже днем вода в заливе вернулась в обычное соленое состояние. Оказалось, действительно, содержание солей в воде залива падало почти в 16 раз. Геологи из Индийского технологического института объяснили это так. Из-за непрерывных дождей в подземном скальном образовании вблизи побережья скопилась пресная вода, которая стекла в море. Но в среде индийских ученых инцидент до сих пор обсуждается и не находит однозначной трактовки.
1: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
6: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: Пятый фестиваль спорта и отдыха «Майская гора» пройдет в Ульяновске 28 и 29 августа в лесном массиве у лыжной базы «Динамо» на верхней террасе, где участники смогут выступить в забегах от 5 до 50 километров, включая ночные старты, отдельные семейные дистанции, соревнования по северной ходьбе и гонки с препятствиями. А для допуска к стартам потребуется медицинская справка. Помимо спортивных состязаний, гостей ждет развлекательная программа с розыгрышами призов, музыкальным сопровождением, тортом и воздушными шарами. Каждый финишировавший получит медаль, а после завершения всех забегов организаторы проведут пикник на природе. В Ульяновской области предприятие вводит выплаты за рождение детей. Пионером стал УАЗ. С будущего года завод будет выплачивать свыше 1 миллиона рублей за третьего или четвертого ребенка. А к началу учебного года 1350 семей сотрудников получат мат-помощь на дошкольников, школьников и студентов-очников. В регионе действует корпоративный семейный стандарт для поддержки здоровья и семейных работников. За прошлый год его внедрили 472 работодателя. В текущем году присоединились еще 120 предприятий, что обеспечило поддержку более чем 40 тысячам сотрудников. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что российская рыба стала камнем преткновения для ЕС при обсуждении санкций. По его словам, Европа хотела ввести ограничения на минтай и треску, которую активно потребляет сама, однако не смогла этого сделать из-за глубокой интеграции российской продукции в свою переработку. Заводы в Польше и Германии производят из нее рыбные палочки, а Нидерланды входят в пятерку крупнейших импортеров. Шестаков добавил, что к такому повороту событий Россия была готова и заранее начала развивать альтернативные экспортные направления. Также напомнил слова главы дипломатической службы ЕС Кай Каллас о том, что была шокирована значением рыбы для европейской экономики. Участие иностранцев в крупных деловых форумах России становится престижным, заявил советник президента Антон Кобяков. По его словам, из-за санкций попасть на российские площадки стало для зарубежных участников важным вызовом. Кобяков отметил политический сдвиг и участие США. Президент Дональд Трамп направил представителя Родни Мимса Кукла-младшего на Питерский международный экономический форум 2026. Советник назвал это изящным ходом и подчеркнул, что площадка Росконгресса – идеальное место для честного диалога. В провинции Юньань на юго-западе Китая археологи обнаружили древние наскальные рисунки возрастом более 4000 лет. Находка сделана в районе города Линьцань Институтом культурного наследия и археологии провинции Юньань совместно с Нанкинским педагогическим университетом. Ученые рассчитывают уточнить хронологию появления изображений в регионе и изучить развитие доисторического искусства КНР и континентальной юго-восточной Азии.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В столице Норвегии сегодня завершается крупнейший международный полярный симпозиум, который объединил сотни исследователей Антарктиды. Его девиз – «Ныряя в антарктическую науку, создавая волны для будущего». Главной сенсацией стала презентация цифровой аудиобиблиотеки, записанной прямо на ледовых базах. Это, например, так называемое пение разрушающихся шельфовых ледников и ультразвуковые диалоги синих китов под водой. Кроме того, инженеры представили новые технологии глубокого бурения. Они позволяют без риска загрязнения экосистемы исследовать подледные озера, которые миллионы лет были полностью изолированы от земной атмосферы. Свои уникальные данные на симпозиуме представляет и российская делегация из Института Арктики и Антарктики. Это климатические карты Южного океана и открытие нового приморского оазиса на мысе Бергс, где, вопреки экстремальным ветрам и температурам, обнаружены колонии тюленей и птиц.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
6: Октябрьская, 22Н. 729-789.
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
8: Ульяновск ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 августа 1883-го во французском городе Самёр родилась Габриэль Баньор Шанель, единственная представительница мира моды в списке 100 самых влиятельных людей 20 века по версии журнала Time. Она совершила революцию в моде, сместила акцент со статуса и богатства на удобство, функциональность и личный стиль, объявила войну корсетом, ввела в женскую моду приталенный жакет и маленькое черное платье, и короткие стрижки, сумку на цепочке и крупную бижутерию, броши камелии и искусственный жемчуг. Духи «Шанель номер 5» стали парфюмерным бестселлером 20 века. Однажды мадемуазель Коко превратила штору в платье. В конце 40-х годов 20 века в гостях у подруги Мэгги Ван Зуйлен в Нью-Йорке увидела, как дочь хозяйки собирается на бал и примеряет дорогой наряд. Вырез с сердечком и лиф без бретелей на корсете. Шанель воскликнула: «Какой ужас!» Взяла ножницы, портьеру из тафты и создала новое платье, которое произвело на балу фурор. Тогда же она произнесла знаменитую фразу: «Оденься плохо, и люди запомнят платье. Оденься безупречно, и люди запомнят женщину». Впрочем, возможно, эта история только красивая легенда.
4: Ульяновск FM.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры. 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено, не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск-ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, никакие встречи не принесут ничего хорошего. Разговоров на серьезные темы лучше не вести. Тельцы, не упускайте возможности завести новые знакомства. Они будут полезными, хотя, возможно, не вполне гладкими. Близнецы, держите при себе свое мнение о людях. Даже если оно справедливо, не стоит высказывать его вслух. Раки, мощный день. Не поддавайтесь своим привычным страхам и сомнениям. У вас есть все шансы все изменить. Львы, старайтесь решать конфликты мирным путем. Потери от открытого противостояния могут оказаться невосполнимыми. Девы, могут появиться неприятности из-за халатного отношения к какой-то части работы. Будьте готовы к выговору. Весы. Эмоциональный день. Лучше отказаться от общения с людьми, которые вам не нравятся или которые вызывают агрессию. Скорпионы. Вы найдете человека, который вам поможет. Дела быстро пойдут вперед. Стрельцы. День принятия сложного, но необходимого решения. Возможно, лучше будет ограничиться полумерами. Козероги. День придется посвятить домашним делам. К вечеру вы можете потерять много сил. Водолеи. Возможно, все не так хорошо, как вам хотелось бы, но, с другой стороны, все не так уж и плохо, и вы в этом убедитесь. Рыбы. Вы сделаете все, что хотели, но сил у вас после этого не будет.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Собаки способны детально распознавать нюансы человеческой мимики. То, что давно известно многим из нас, подтвердили ученые из Венского университета. Для этого пришлось научить 12 псов неподвижно лежать внутри томографа МРТ. Животным показывали фотографии незнакомых людей с разными выражениями лица, счастливыми, грустными, испуганными, сердитыми. Выяснилось, что человеческая улыбка активирует в мозге собаки ту же зону вознаграждения, которая вспыхивает при виде лакомства. При анализе негативных эмоций обнаружилось, что собакам тяжело отличить сердитое лицо от печального. Однако выражение страха их мозг считывает мгновенно. Биологи объясняют это тем, что за тысячелетия одомашнивания собакам стало жизненно важно понимать, когда человеку угрожает опасность. Это первый случай, когда сходство эмоционального восприятия обусловлено не общим предком, как у людей и приматов, а результатом долгого совместного проживания двух совершенно разных видов.
3: Реклама. Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: История
1: для слушателей старше 12 лет.
2: 19 августа 2006-го в индийском городе Мумбаи произошло удивительное событие. Утром распространились слухи о том, что мутная морская вода в заливе Махим вдруг стала пресной и даже сладкой. К месту, где река Митхи впадает в Аравийское море, устремились тысячи людей с бутылками. Все говорили о чуде. Якобы грязные воды залива вдруг стали пресными вблизи святилища мусульманского святого Хаджи Макдума Бабы. Люди называли воду священной и пили мутную жидкость, поили детей, набирали про запас. Власти пытались остановить истерику, и полиция заблокировала движение на многих набережных. Впрочем, уже днем вода в заливе вернулась в обычное соленое состояние. Оказалось, действительно, содержание солей в воде залива падало почти в 16 раз. Геологи из Индийского технологического института объяснили это так. Из-за непрерывных дождей в подземном скальном образовании вблизи побережья скопилась пресная вода, которая стекла в море. Но в среде индийских ученых инцидент до сих пор обсуждается и не находит однозначной трактовки.
3: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: С начала текущего года управление Россельхознадзора по Чувашской республике и Ульяновской области проверило, одобрило и выдало фитосанитарные сертификаты на отгрузку свыше 40 тысяч единиц гофрированного картона из Ульяновской области в Грузию, Азербайджан и Таджикистан. Лабораторные исследования Ульяновского филиала в НИИ ЗЖ подтвердили отсутствие карантинных организмов и соответствие продукции требованиям стран-импортеров. Ульяновская городская дума приняла решение увеличить размер денежной выплаты, предусмотренной для почетных граждан города. Сумма растет с 11 тысяч до 12 тысяч 411 рублей. Изменения вступят в силу с 1 января будущего года. Решение принято в соответствии с федеральным законом от 20 марта прошлого года об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти и уставом муниципального образования город Ульяновск. Основанием послужило обращение главы города Александра Балдакина. Новый учебный год в школах начнется с 1 сентября текущего года и завершится не ранее 26 марта 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В ведомстве уточнили, что образовательные учреждения самостоятельно утверждают точные сроки на основе федерального календаря, учитывая региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. Всего в российские школы пойдут порядка свыше 17,5 миллионов детей. Из них 1,5 миллиона пойдут в первый класс, для которых министерство рекомендовало устраивать перерывы по 40 минут. В России разработан проект самого крупного в истории отечественного судостроения круизного лайнера для международных перевозок на Черном море, способного также заходить в порты Средиземноморья. Судно вместимостью более 2000 человек будет курсировать между Россией, Грузией, Турцией, Болгарией и Румынией, предполагая пассажирам размещение от стандартных кают до гранд-сьютов, а также широкий спектр развлечений, включая театр, дьюти-фри, спа-салон, теннисный корт и медицинский блок, пишет ТАСС. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, проанализировав эпигенетические изменения ДНК у 104 лабрадоров, опровергли миф о соотношении возраста собаки и человека как 1:7. Старение происходит нелинейно. Годовалая собака соответствует 31-летнему человеку, двухлетняя – 42, а после чего процесс замедляется. 12-летний пес сопоставим с 70-летним человеком. Поскольку гены возрастных изменений схожи у обоих видов, открытие поможет изучать механизмы старения на стыке ветеринарии и медицины. Авторы отмечают ограниченность выборки только лабрадорами. У других пород темпы могут отличаться. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Средний возраст легкового автомобиля в России сейчас почти 15,5 лет. Это данные Автостата. Новость, как ни странно, неплохая. За последний год наш автопарк хотя бы не постарел. Процесс затормозился. Но если взглянуть на карту, картина везде разная. Чем ближе к центру страны, тем моложе машины. В Москве им в среднем 12,5 лет. Чуть отстает Петербург, около 12,5. Если убрать столицы, то самым молодым регионом внезапно окажется Поволжье. Чуть меньше 14 лет. На Урале автомобилям в среднем 15, все в Сибири уже почти 19. А рекордсменом стал Дальний Восток. Местный автопарк перешагнул отметку в 21 год. Но мы-то знаем, насколько живучими оказываются праворульные японцы. Кстати, в самой Японии средний возраст автомобилей около 10 лет. В Европе в среднем 12,5, в США 13. На их фоне китайский автопарк выглядит очень молодо – 6 лет. А самым бывалым автопарком часто называют кубинский. На острове Свободы короли дорог – американские машины 50-х.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
1: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В столице Норвегии сегодня завершается крупнейший международный полярный симпозиум, который объединил сотни исследователей Антарктиды. Его девиз – «Ныряя в антарктическую науку, создавая волны для будущего». Главной сенсацией стала презентация цифровой аудиобиблиотеки, записанной прямо на ледовых базах. Это, например, так называемое пение разрушающихся шельфовых ледников и ультразвуковые диалоги синих китов под водой. Кроме того, инженеры представили новые технологии глубокого бурения. Они позволяют без риска загрязнения экосистемы исследовать подледные озера, которые миллионы лет были полностью изолированы от земной атмосферы. Свои уникальные данные на симпозиуме представляет и российская делегация из Института Арктики и Антарктики. Это климатические карты Южного океана и открытие нового приморского оазиса на мысе Беркс, где, вопреки экстремальным ветрам и температурам, обнаружены колонии тюленей и птиц.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: 1883-го во французском городе Самюр родилась Габриэль Баньор Шанель, единственная представительница мира моды в списке 100 самых влиятельных людей 20 века по версии журнала Time. Она совершила революцию в моде, сместила акцент со статуса и богатства на удобство, функциональность и личный стиль. Объявила войну корсетом, ввела в женскую моду приталенный жакет и маленькое черное платье, и короткие стрижки, сумку на цепочке и крупную бижутерию, броши камелии и искусственный жемчуг. Духи «Шанель номер 5» стали парфюмерным бестселлером 20 века. Однажды мадемуазель Коко превратила штору в платье. В конце 40-х годов 20 века в гостях у подруги Мэгги Ван Зуйлен в Нью-Йорке увидела, как дочь хозяйки собирается на бал и примеряет дорогой наряд. Вырез с сердечком и лиф без бретелей на корсете. Шанель воскликнула «Какой ужас!», взяла ножницы, портьеру из тафты и создала новое платье, которое произвело на балу фурор. Тогда же она произнесла знаменитую фразу «Оденься плохо, и люди запомнят платье, оденься безупречно, и люди запомнят женщину». Впрочем, возможно, эта история только красивая легенда.
1: Ульяновск FM.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск ФМ.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

И я не жалею. Ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: Администрация Ульяновска проводит конкурс на включение в кадровые резервы для муниципальных должностей ведущих и старшей групп. Прием документов начался 17 августа и продлится до 7 сентября текущего года. Заявления принимаются в будние дни с 8 утра до 5 часов вечера. Обращаться нужно по адресу город Ульяновск, улица Спасская, дом 5, кабинет 306. Телефон для справок 42-57-71. В администрацию приглашают выпускников учебных заведений, всех желающих жителей Ульяновска, кто хочет работать в структуре городской власти и принять участие в отборе. Сотрудники Следственного комитета России по Ульяновской области Денис Бобров и Денис Карпанин выступили на финальном этапе Всероссийской спартакиады ведомства, приуроченной к 15-летнему образованию Следственного комитета. В составе сборной Приволжского федерального округа они завоевали ряд наград. Денис Карпанин получил 2 серебра в смешанной легкоатлетической эстафете и межкомандном зачете. А Денис Бобров с командой занял 4 место в мини-футболе. Руководство поздравило коллег с достижением. С 1 сентября будущего года в России вступит в силу новый стандарт на сдобные хлебобулочные изделия. Кроме баранок, сухарей, жареных продуктов и детской сдобы. Он распространяется на продукцию из пшеничной или смеси ржаной и пшеничной муки с содержанием сахара и жира не менее 14%, включая замороженную. Документ регламентирует строгие требования к внешнему виду, мякишу, вкусу, запаху и консистенции изделий, пишет ТАСС. Конструкторское бюро «Вымпел» разработало новое пассажирское судно для круглогодичных прогулок по рекам в Москве. Новое судно, как ожидается, сможет выполнять круглогодичные рейсы при плавании в битом льду. На борту будет установлено 48 пассажирских кресел. Также планируется оснастить судно площадкой для размещения крупногабаритного багажа, например, велосипедов или колясок. Кроме того, предусмотрено место для размещения пассажира в инвалидной коляске. На борту судна предусмотрено наличие Wi-Fi и USB-разъемов для зарядки мобильных устройств, а также система кондиционирования салона. Ученые развивают пассивные технологии охлаждения зданий без кондиционеров и расхода электричества. Современные исследователи адаптируют древний персидский принцип башен-бадгиров с помощью специальных красок, стекол, пленок и гидрогелей. Покрытие с микросферами оксидов кремния и алюминия способно отражать до 97% солнечной энергии, снижая температуру поверхности более чем на 5 градусов за счет вывода тепла через атмосферное окно. А гидрогели ночью накапливают влагу, а днем отдают ее для испарительного охлаждения крыш и уменьшения нагрева помещений. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью и днем плюс 20-22.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Пожелание любви всем окружающим — это, конечно, прекрасно. Тем более в разгар рабочего дня. Только что Дэвид Гетта и певица Сия — Let's Love. С вами Андрей Королёв. Вас приветствую. Желаю хорошего рабочего настроения в эту среду. Сегодня 19 августа. У нас впереди смысловые галлюцинации и немного романтики. Звезды 3000.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Это группа «Смысловые галлюцинации», а впереди у нас «Оливия Дин» и музыкальная новинка этого года — песня «So Easy». Ну а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, в которой на этой неделе мы рассказываем про знаменитые картины. И сегодня речь пойдет про знаменитую картину Томаса Мунка «Крик».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Крик» — культовый шедевр экспрессионизма, созданный норвежским художником Эдвардом Мунком. Считается, что эта картина повлияла на все современное искусство. Некоторые даже называют «Крик» Моной Лизой нашего времени. Сегодня «Крик» Мунка. Первое название картины — «Отчаяние». Мунк шел с друзьями на закате и вдруг почувствовал усталость и смертельную тоску. Современные психиатры считают, что у него случилась паническая атака. «Крик» — тоже неточный перевод. В оригинале картина называется «Скрик», что по-норвежски означает «виск». На первой выставке «Крика» в Берлине название звучало как «Der Schrei der Natur» — «Вопль природы». Британский музей подтвердил, что человек на картине не издает крик, а наоборот закрывает уши, защищаясь от звука. На первой выставке «Крика» все же были реальные крики. Мунк прослушал около двух десятков женщин и мужчин, чтобы нанять человека, который будет стоять у картины и внезапно кричать в темноте. Выбрали малоизвестную оперную певицу. Место на картине реально – это смотровая площадка Экеберг в Осло, откуда открывается вид на город и фьорд. Пугающий красный цвет неба тоже мог быть реальным. Тогда в Европе ощущались последствия извержения вулкана Кракатау, после которого на территории площадью больше 800 тысяч квадратных километров выпал вулканический пепел. Уменьшение прозрачности атмосферы привело к интенсивным зорям, наблюдавшимся еще несколько лет после извержения. «Крик» вдохновлен перуанской мумией, которую Мунк увидел на Всемирной выставке в Париже. Существует ее фотография. Это мумия с прижатыми к туловищу коленками и открытым ртом. «Крик» существует в четырех версиях, и все они написаны не на холсте, а на негрунтованном картоне. Мунк часто экономил на материалах, но именно из-за дешевого картона «Крик» в результате выглядит так драматично. Краска впиталась определенным образом. Главная версия «Крика», которая хранится в музее Мунка в Осло, практически исчезает. В работе Мунк использовал новый для того времени синтетический кадмиевый желтый пигмент, который оказался неудачным. Из-за дыхания посетителей и влажности краска окисляется, превращаясь в белый порошок, так что картина медленно осыпается. Одна из версий «Крика» находится в частной коллекции. Ее продали за астрономические почти 120 миллионов долларов. И что на первом месте? Считается, что «Крик» напрямую вдохновил создателей соответствующего смайлика «Крик» с руками у лица и огромными белыми глазами и культовой маски из фильма ужасов «Крик».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты.

0: Ка-чинг. Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Ульяновск FM.
1: Надеюсь, ваш рабочий день проходит четко по расписанию, и все у вас распределено по полочкам, примерно как в песне Минелли «Рам-пам-пам». Вот ее-то для организации своего музыкального пространства и послушаем.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью и днем плюс 20-22.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск FM.

0: Если вы еще не знаете, что нас ждет ближайшие 10 минут, спешу вас порадовать. У нас впереди тройка песен золотой коллекции этого часа. В этом выпуске у нас Гаррет Гейтс, Хэдэуэй и уже скоро Роксет, Listen to Your Heart.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяна.

Золотой коллекции этого часа Garrett Gates Unchained Melody. Мелодия, достойная и 5 песен любви, но 5 песен любви, которые начнутся уже скоро. У нас сегодня немного другой будет настрой. 5 песен любви, как всегда, в 13.05 можно уже готовиться. А еще у нас впереди инструментальная музыка, Роберт Майлз и мелодия Children.

0: радио «Ульяновск-ФМ». Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью и днем плюс 20-22.
3: Реклама.
4: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено, не оферта.
5: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: Сегодня пять песен любви откроют Бурито с песней «Штрихи», чуть раньше «Аха» «Crying in the Rain», а прямо сейчас «Three Doors Down» «Here Without You». Ага.

0: Из всех пяти песен любви можно всегда создать свою собственную историю и тоже про любовь. Только что Ванатек с песней «Someone» или «Кое-кто», и чуть раньше Элтон Джон «What in Spanish». К пяти песням о любви обязательно вернемся, но теперь уже только завтра в 13.05. С вами Андрей Королев, хорошего дня. Сегодня среда, 19 августа, а впереди у нас песня, которая заставит нас немного взбодриться. Boom Funk MCs, фристайла.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А, строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: С нами всегда прекрасная музыка и золотые хиты, и, конечно же, музыкальные новинки. И не забываем про молодые таланты. У нас впереди английская молодая певица Сиена Спира и песня «Die on this hill».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью и днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Мы с вами уверенно направляемся в сторону золотой коллекции, а это тройка песен из разных музыкальных десятилетий, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В золотую коллекцию в этот раз вошли Авенер и Кадабастани, Castle in the Snow, чуть раньше у нас Duran Duran, Come Undone, а откроют золотую коллекцию Laidback, Bakerman.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это «Авеньор Кабастани», «Castle in the Snow» в золотой коллекции этого часа. Скоро послушаем «Everything but the girl» с песней «Missing». А еще у нас по плану инструментальная музыка, Ян Хаммер и мелодия «Крокетс».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью и днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: в этой песне тоже очень много летнего и точно хорошего настроения. Это Инна Ап. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую. Желаю хорошего рабочего дня. Сегодня среда, 19 августа. Принёс Алиса и песня «Веретено».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

У нас практически каждая песня может стать прекрасной музыкальной иллюстрацией того, что происходит за окном. Только что Милен Фармер добавляла нам французской романтики в своей музыкальной новинке, а впереди песня, которую всегда слушать приятно. Это Кенни Джи и Луи Армстронг «What a Wonderful World».

0: С нами всегда прекрасная музыка, а некоторые песни прямо-таки добавляют азарта в наш сегодняшний рабочий день. У нас впереди Мануар и певица Энели с песней «3 к 1» или «3 to 1».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью и днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Кенов с кафем. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: сейчас давайте посмотрим, что же в золотой коллекции часа. У нас впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Дэрон Хейс, Джоан Осборн и уже скоро Саваш «Don't Cry Tonight».
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

Есть такие песни, которые до сих пор до мурашек и задевают тонкие струны души. Только что Дэрон Хейс «Insatiable» в золотой коллекции этого часа. Скоро послушаем «Our Dion», песню про друзей, песню «Friends». А еще у нас по плану инструментальная музыка. И в этот раз нас ждет легендарный композитор современности Эннио Морриконе.

0: Свияжск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью и днем плюс 20-22.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. 6-го года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

Такие песни даже добавляют немного вкусовых ощущений, только что Ava Max, песня «Соль». С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошего рабочего дня. Сегодня середина рабочей недели, среда, 19 августа. Впереди у нас группа «Сплин», песня «Выхода нет», музыка, которую мы любим.

Эта песня в очередной раз доказывает, что хиты 90-х до сих пор оказываются очень популярны. Песня группы Crowded House из 91-го года «Fall at Your Feet», но уже в современной танцевальной обработке. Скоро послушаем Криса Айзека и его золотой хит «Can't Help Falling in Love».

0: даже в разгар рабочего дня найдется несколько вежливых слов, которые могут весьма и весьма пригодиться. Их можно даже не переводить. У нас впереди Селин Дион и песня «Бонжур, пардон, мерси».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью и днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А вот сейчас можно познакомиться с песнями «Золотой коллекции», с той самой тройкой хитов, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске «Золотой коллекции» Адель, Скорпионс и уже скоро Модерн Токен «Браде Луи».
1: «Золотая коллекция» радио «Ули».

0: золотой коллекции этого часа «Адель» и очень трогательная песня «Hello». Скоро послушаем «Beloved» «Sweet Harmony», а еще у нас по плану инструментальная музыка, там, где обойдемся без лишних слов. В этот раз послушаем оркестр Поля Мориа и мелодию «Pardon moi».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области предприятие вводит выплаты за рождение детей. Пионером стал УАЗ. С будущего года завод будет выплачивать свыше 1 миллиона рублей за третьего или четвертого ребенка. А к началу учебного года 1350 семей сотрудников получат мат-помощь на дошкольников, школьников и студентов-очников. В регионе действует корпоративный семейный стандарт для поддержки здоровья и семейных работников. За прошлый год его внедрили 472 работодателя. В текущем году присоединились еще 120 предприятий, что обеспечило поддержку более чем 40 тысячам сотрудников. В Ульяновской области до 30 сентября проходит акция «Наполни социальный погребок». В этом году помощь окажут семьям, участникам СВО, пенсионерам и людям с инвалидностью с доходом ниже прожиточного минимума. За 21 год существования акции поддержку получили более 900 тысяч человек. Чтобы стать участником или волонтером, следует обратиться в местное отделение соцзащиты. Контакты можно найти на сайте регионального Минсоцразвития. Доля нелегального оборота сигарет в России во втором квартале текущего года составила 9% от курящего населения, незначительно снизившись годом ранее, по данным всероссийского исследования ОНО НЦК, охватившего свыше 1000 населенных пунктов в 85 регионах. Больше половины контрфакта поступает из стран ЕАЭС, где доминирует продукция белорусских брендов. Географически ситуация варьируется от нулевого уровня в Магаданской области и Ненецком на автономном округе до максимума в Чеченской республике. А среди федеральных округов от 1,5% на Дальнем Востоке и до 19,5% на Северном Кавказе. При этом наименьшая доля незаконного оборота зафиксирована в городах-миллионниках, а наибольшая в сельских поселениях. Россия и Непал наполняют двусторонние отношения новым содержанием, обсуждая запуск механизма взаимодействия между госорганами и бизнесом. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Катманду Алексей Суровцев. По его словам, встреча Владимира Путина и премьер-министра Непала Шармы Оли на саммите ШОС в сентябре прошлого года подтвердила готовность сторон развивать сотрудничество. Несмотря на смену правительства в Непале, внешнеполитический курс страны остался прежним с упором на экономику. В России Министерство образования и науки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство ведут исследования в области биологии старения для разработки технологии выявления преждевременного старения и его коррекции. Ученые создают генотерапевтический препарат для блокировки гена RAGE, запускающего старение клеток, а также панель биомаркеров по 15 механизмам активности генов. Первые результаты работы ожидаются к 2027 году последующими ежегодными отчетами. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью и днем плюс 20-22.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Оливия Адамс и песня «Fool Me Once». Вот с помощью таких песен продлеваем летнее настроение. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошей рабочей среды. Сегодня 19 августа. У нас впереди Юля Савичева. «Прости за любовь».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

Это Тедис Вимс и песня «Мистер Ноу Ит Олл». Сегодня, 19 августа, отмечается Всемирный день фотографии. И если еще лет 15-20 назад, чтобы стать фотографом, нужно было постараться купить как минимум фотоаппарат, то сейчас такой фотоаппарат, да еще высокого качества, находится практически у каждого из нас в кармане. Вопрос остается в другом. Что потом делать со всеми этими снимками? Впереди Pet Shop Boys, «Always on my mind», «Золотые хиты».

0: помощью прекрасных песен особенно приятно создавать особую среду в эту рабочую среду. У нас впереди Дермот Кеннеди и очень бодрый, энергичный хит. Называется он «Kiss Me».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью и днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции, а в этом выпуске Рио, Shine On. Чуть раньше послушаем музыкальные цитаты из «Князя Игоря», это Warren G, а откроют золотую коллекцию Queen, I Want to Break Free.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

В золотой коллекции этого часа очень яркая песня «Рио, Shine On». С вами Андрей Королёв, желаем приятного вечера, встречаемся мы с вами послезавтра, а сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия песни «Дом восходящего солнца».

0: Радио Ульяновск-ФМ. Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью и днем плюс 20-22.
3: Реклама.
0: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. Транзит Свияга. Акция действует до 31 августа 2020. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Майли Сайрус, Flowers. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер среды. Хорошего вам настроения желаю. Дальше у нас с вами песня, которая находится в почетном списке 100 лучших песен русского рока 20 века. Это Тутанхамон, Наутилус Помпилиус.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

Розалин, музыка, которую мы любим. А дальше у нас с вами песня, которая обязательно добавит нам бодрости в конце рабочего дня. Называется «The Look» Roxette.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью и днем плюс 20-22.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».
1: Вам желаю хорошего вечера, уже легкого завершения всех дел на сегодня. Далее у нас с вами «Золотая коллекция», а в ней о семейных традициях споет Джо Кокер «My Father's Son». Также послушаем «Пинк» и группу «Берлин» в «Золотой коллекции».
2: «Золотая коллекция» радио «Ульяновск-ФМ».

0: Вам желаю прекрасного вечера в компании любимой музыки. Я только что Pink, Just Like a Pill в золотой коллекции. Далее Sonic Sky, до этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше у нас с вами стремительная инструментальная композиция, называется Badinery.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. С 3 сентября по 2 октября текущего года в Ленинском районе Ульяновска проведут выборочное статистическое обследование состояния здоровья жителей, сообщает администрация района. Специально обученные интервьюеры придут в дома к опрашиваемым. Они будут использовать планшетные компьютеры, при себе иметь удостоверение и паспорт. Цель обследования – собрать данные для наблюдения за здоровьем горожан и оценки экономических потерь от болезней. Полученные сведения помогут улучшить качество медицинского обслуживания в районе и во всей области. Если у жителей возникнут вопросы, они смогут позвонить в отдел статистики населения по телефону 410753. С 1 по 18 августа текущего года Управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области выдало 9 предостережений за неиспользование земель сельского назначения площадью свыше 41 тысячи гектар. При обследовании с помощью беспилотников и приложения «Инспектор» признаки неиспользования выявили на 20 участках. В частности, в Ульяновском районе беспилотный летательный аппарат обнаружил 4 заросших участка общей площадью 18 гектар. Всего с начала текущего года собственникам выдали 207 предостережений. За газу российского морречфлота в России создают электронные навигационные карты озер. Специалисты оцифровывают Байкал, а также пограничные водоемы Псковской области. Псковская, Чудская и Теплые озера с завершением работ до конца 2028 года. С помощью современного оборудования они воссоздают рельеф дна по данным промеров, а береговую линию определяют по спутниковым снимкам. Этот проект является частью масштабной программы перевода внутренних водных путей страны в цифровой формат для обеспечения безопасности судоходства и эффективного планирования инвестиций в инфраструктуру. Ранее аналогичные работы уже были успешно завершены в Ладожском и Онежском озерах, а также более чем на 75 тысячах километров рек, пишет ТАСС. В Госдуме предложили увеличить лимит дохода для самозанятых с 2 до 5 миллионов рублей и разрешить применять льготный налог 4,6% при сдаче нежилых помещений. По словам парламентариев, предельная сумма не менялась с 2019 года, а повышение лимита удержит предпринимателей от ухода в тень и поддержит их на фоне отсутствия у них стажа, пенсии и больничных. Законопроект будет внесен в Госдуму. Биохимики из университета Райса разработали пластырь, который способен заживлять раны. В него внедрены геноинженерные человеческие клетки, которые вырабатывают вещества, способствующие ранозаживлению – цитокины. Эксперименты на свиньях и мышах показали хороший эффект даже при заживлении глубоких ран. Особенно полезным будет такой пластырь, если у человека хронические незаживляющие раны. Ученые продолжат работать, пока результаты подтверждают гипотезу о том, что биоактивные пластыри могут в будущем справляться с глубокими незаживляющими ранами. Курс валюты на сегодня – доллар 85 рублей 16 копеек. Евро 98 рублей 73 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью и днем плюс 20-22.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Не будем торопить события. У нас с вами пока еще лето. Наслаждаемся каждым его моментом. Из-за музыкальных удовольствий впереди у нас баллады Криса Нормана, Сэм Хатса, Diamonds. До этого новая песня Милен Фармер.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Надеюсь, что наши чувства взаимны. Об этом спел нам в своей балладе сам Hudson Diamonds Крис Норман. Вам желаю хорошего вечера, уже легкого завершения дел на сегодня. Что касается музыки, отдалённо, а с вами ремикс хита группы Pink Floyd. А его записал диджей Эрик Притц. А трек называется «Propa Education».

0: На очереди у нас с вами музыкант Сторонт, который уже вошел в список 100 самых влиятельных людей мира. Это The Weeknd. До него еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Крик – культовый шедевр экспрессионизма, созданный норвежским художником Эдвардом Мунком. Считается, что эта картина повлияла на все современное искусство. Некоторые даже называют Крик Моной Лизой нашего времени. Сегодня Крик Мунка. Первое название картины – «Отчаяние». Мунк шел с друзьями на закате и вдруг почувствовал усталость и смертельную тоску. Современные психиатры считают, что у него случилась паническая атака. «Крик» – тоже неточный перевод. В оригинале картина называется «Скрик», что по-норвежски означает «виск». На первой выставке «Крика» в Берлине название звучало как «Der Schrei der Natur» – «Вопль природы». Британский музей подтвердил, что человек на картине не издает крик, а наоборот закрывает уши, защищаясь от звука. На первой выставке «Крика» все же были реальные крики. Мунк прослушал около 20 женщин и мужчин, чтобы нанять человека, который будет стоять у картины и внезапно кричать в темноте. Выбрали малоизвестную оперную певицу. Место на картине реально – это смотровая площадка Экеберг в Осло, откуда открывается вид на город и фьорд. Пугающий красный цвет неба тоже мог быть реальным. Тогда в Европе ощущались последствия извержения вулкана Кракатау, после которого на территории площадью больше 800 тысяч квадратных километров выпал вулканический пепел. Уменьшение прозрачности атмосферы привело к интенсивным зорям, наблюдавшимся еще несколько лет после извержения. Крик вдохновлен перуанской мумией, которую Мунк увидел на всемирной выставке в Париже. Существует ее фотография. Это мумия с прижатыми к туловищу коленками и открытым ртом. Крик существует в 4 версиях, и все они написаны не на холсте, а на негрунтованном картоне. Мунк часто экономил на материалах, но именно из-за дешевого картона крик в результате выглядит так драматично. Краска впиталась определенным образом. Главная версия «Крика», которая хранится в музее Мунка в Осло, практически исчезает. В работе Мунк использовал новый для того времени синтетический кадмиевый желтый пигмент, который оказался неудачным. Из-за дыхания посетителей и влажности краска окисляется, превращаясь в белый порошок, так что картина медленно осыпается. Одна из версий «Крика» находится в частной коллекции. Ее продали за астрономические почти 120 миллионов долларов. И что на первом месте? Считается, что Крик напрямую вдохновил создателей соответствующего смайлика Крик с руками у лица и огромными белыми глазами и культовой маски из фильма ужасов Крик.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью и днем плюс 20-22.

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней появится Робби Уильямс. Музыкант однажды пошутил: «Я прирожденный артист. Когда открываю дверь холодильника и в нем загорается свет, мне сразу хочется петь». Споет он нам «Road to Mandalay». Также послушаем «Шивари» и «Modern Talking», «You're My Heart», «You're My Soul».
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Отпускное настроение у этой песни «Road to Mandalay» – дорога в солнечный город Мандалей. И не зря говорят, что путешествия нас меняют. Эта песня тоже про это, спел нам ее Руби Уильямс. Вам желаю хорошего вечера. Оставайтесь с нами. Далее Эми Макдональд, «The Taste of Life». До этого еще музыка понятная, без слов.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью и днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Летний беззаботный вайб нам подарила эта песня. И хочется пошалить «I Just Might» Бруно Марса. А дальше у нас с вами еще Юрий Антонов. Послушаем «Я вспоминаю».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

твоих глазах отражаются мои. Об этом спел Эд Ширан. Песня называется «Perfect». Вам желаю хорошего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А далее еще Лаура Браниган. Послушаем «Self-Control».

0: Ивановск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Смотрю вперед, а там у нас с вами золотая коллекция, в ней появится недавняя именинница Мадонна. Свой день рождения она отмечала на греческом острове Корфу. Кроме Мадонны в нашей тройке Enigma, а еще Silent Circle, послушаем Touch in the Night.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: А это Мадонна, которая недавно отметила свой день рождения. Праздник состоялся на острове Корфу. Певица поделилась фотографиями, конечно же. Их она подписала так: «Мой день рождения. Ешь, молись, люби, пей, танцуй, бей тарелки, корми кошек. Спасибо тебе, Господи». А дальше у нас с вами Шер, послушаем «Белив». До этого еще музыка понятная, без слов.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью и днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: У песни игривое настроение. Catch me if you can, поймай меня, если сможешь. Вам хорошего вечера желаю. Далее для вас ДДТ, новая жизнь. Но прежде еще послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Шанхае, Гонконге, Буэнос-Айресе, Мельбурне, Берлине и Париже на стенах домов появились огромные граффити с изображением нового смарта номер 2. Таким необычным способом создатели решили рассекретить внешность будущей серийной машины. Эта трехдверная кроха станет преемником знаменитого сити-кара 4-2, который закончили выпускать в 2023 году. Полноценная премьера новинки состоится в октябре на автосалоне в Париже. У автомобильщика будут классические для сити-кара пропорции. Трехдверный кузов, короткий покатый капот и расширенные колесные арки. Длина 2 метра 75 сантиметров, ширина 1,67 метра, высота 1,56 метра. Инженеры сохранили феноменальную маневренность. Радиус разворота меньше 7 метров. Развернуться во дворе можно в один прием. Внутри водителя и пассажира ждет уютный общий диван и футуристичные круглые дефлекторы обдува, похожие на турбины самолета. Батареи хватит примерно на 300 километров пути, а зарядить ее до 80% можно всего за 20 минут. Как раз время для чашки кофе. Подходящий гаджет для мегаполиса.
4: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем, новая жизнь

разродилась звезда ливнем, порвала на ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: Через полторы минуты у нас с вами Маккенса Арумба с композицией «Андевота». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вин, не торопите события, вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться, справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы, день болтовни и пустых обещаний, работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки, будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы, хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы, будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы, возможны непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы, никому ничего не обещайте, у вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы, удачными будут любые поездки и переговоры, вы получите то, на что рассчитывали. Козероги, день пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи, день небольшой передышки перед новыми свершениями, не берите дополнительной работы или новых обязательств. Рыбы, дела не пойдут и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью и днем плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью и днем плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Меньше слов, больше музыки.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

вдруг. А я позвоню внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью и днем плюс 20-22.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.
1: Вам желаю приятного отдыха. Оставайтесь с нами, а далее Hyots Wonderful Life. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вин, не торопите события, вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться, справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы, день болтовни и пустых обещаний, работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки, будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы, хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы, будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы, возможны непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы, никому ничего не обещайте, у вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы, удачными будут любые поездки и переговоры, вы получите то, на что рассчитывали. Козероги, день пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи, день небольшой передышки перед новыми свершениями, не берите дополнительные работы или новых обязательств. Рыбы, дела не пойдут и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью и днем плюс 20-22.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью и днем плюс 20-22.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: радио Ульяновск FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

104.2. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM. Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: радио Ульяновск-ФМ.
1: Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

104.2. Современная музыка и золотые хиты. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.